страну по окончанию. Если вам что-то прибыло, границы вылезут, тесты на коронавирусе депутатам им разрешат не проходить двухнедельный карантин. Напомню, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусные инфекции соревнований были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

0: Довольно. Друг доволен. Все вдруг далеко.
1: Не двинувшись, все вдруг далеко. Все наименьше. Лучше хуже не двинуться дальше. Невозможно меньше. Невозможно хуже. Невозможно ничтожнее. Невозможно продолжать.